слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. I get those goosebumps every time, yeah.

0: Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Территория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800

0: 800 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Аудитория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

утра в Москве. Доброе летнее утро всем, кто не спит или просыпается и уже слушает музыку. Да, потребность в ней у нас велика. Прямо сейчас «Медуза», «Генри Камомайл», «Don't Wanna Go Home», дальше «Ava Max», «Kill the Queen». Меня зовут Макс Фабиан, всем привет.

не

0: Действительно, люди очень часто думают, вот я влюбился или влюбилась на свою беду, но на самом деле это чувство высокое, сильное, его стоит оставить в свое сердце, а скорее всего пустить. Коста Ла Коста, Ольга Серябкина по улицам здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Конечно же, дальше будет много хорошей музыки, но сначала доброе утро скажу всем, кто уже проснулся. 7 часов 19 минут в столице. Я, Макс Фабиан, вместе с тобой попиваю крепкий, бодрящий кофе и слушаю хорошую музыку. До конца текущего часа счастье есть, скажет Филатов КРС. Чуть раньше новинка Андро Мэри Гулу «Тайна».
2: Даже не знаешь, что ты моя тайна, и я загадаю тебя на каждую.
0: И совсем скоро Шаде от Баинди Ахчо и Мот.
3: Она танцует по Шаде, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: шикарная гитарная мелодия, но супер-хит, конечно же, во всем мире. Ну а прямо сейчас у нас гороскоп. Интересно, что нам пожелают звезды.
1: Гороскоп.
0: Погнали вместе.
2: Овны.
0: Не отмахивайтесь от простого предложения, в нем может быть толк.
2: Тельцы.
0: Сегодня лучше ставить на надежность, а не на риск.
2: Близнецы.
0: Хорошее время для переписки, встреч и коротких дел.
2: Раки.
0: Скажите о важном спокойно и честно, это сработает.
2: Львы.
0: Ваше обаяние сегодня действительно в игре.
2: Девы.
0: Не будьте к себе слишком строги, это лишнее.
2: Весы.
0: Есть шанс вернуть гармонию туда, где она была нарушена.
2: Скорпионы.
0: Сегодня полезнее наблюдать, чем резко вмешиваться.
2: Стрельцы.
0: Маленькая победа может стать большим зарядом энергии.
2: Козероги.
0: Не тянитесь тем, что требует вашего решения.
2: Водолеи.
0: Неожиданная мысль может открыть интересную дверь.
2: Рыбы.
0: И для рыб вечером лучше уйти в комфорт, тишину и спокойствие. Ну а пока что настраиваемся на комфорт и продуктивный день. Ферги, Фергалишес, немедленно.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.
3: 4, 3, 2, 1.

0: За три летних месяца можно успеть пройти 920 тысяч шагов, 74 раза сходить в офис, 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу три страны.
0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
1: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем три суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
0: Три летних месяца, три волшебных страны.
1: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Break на волнах Love Radio. Тайлиры здесь требует девушка чистого расставания, без всяких ссор и скандалов. Я думаю, что это, в принципе, логично и очень здраво. Ну, а мы же ни с кем не расстаемся. Наоборот, встречаем новых артистов.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Новые артисты обязательно появятся в следующем часе. Ну, а пока что Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix, будет Филатов, Кэрис, Счастье Есть. Ну, и, конечно, Avicii, его легендарная Levels. Обязательно оставайся с нами, саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ, Москва, УГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Названы сроки запуска оплаты умными часами. Компании стали чаще брать на работу соискателей без высшего образования. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Оплата умными часами даже при отключенном мобильном интернете по планам начнет работать в России во втором полугодии. Как сообщили в национальной системе платежных карт, пользователю нужно будет установить специальное приложение на устройство, добавить данные карты, указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет возможна в одно касание с терминалом. Вся необходимая информация для офлайн-платежей будет доставляться на чипы гаджетов заранее, в период их нахождения в интернете. Компании в России стали чаще брать на работу соискателей без высшего образования. За 2 года доля кандидатов со средним профобразованием среди белых воротничков увеличилась на 14%. По словам экспертов, работодатели смягчают формальные требования и фокусируются на реальных навыках, особенно в производстве, продажах и строительстве. Майкл Дуглас и Уильям Дефо отметятся в ленте под названием «Ложь во благо». Фильм расскажет о 3 поколениях одной семьи. По сюжету главный герой уходит в глубокий кризис, когда понимает, что повторяет ошибки отца и матери в своем браке. Однако все меняется, когда он встречает женщину, ведущую абсолютно противоположный образ жизни. Съемки картины уже начались, дата выхода пока неизвестна. Ходить налево – это нормально, по крайней мере, по мнению ученых, которые изучили траекторию движения множества людей во время неспешных прогулок. Оказывается, большинство сворачивает налево и движется против часовой стрелки. Этот феномен проявляется в музеях, супермаркетах и даже пустых комнатах. Эксперты пока не могут объяснить причину такого поведения. Еще больше новостей в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Если уж ходить налево, то только в музеях и в парках, но никак не в отношениях. А лучше послушать хорошую музыку и передать ее любимому человеку. Avalon Rocks and the Eagle прямо сейчас. Дальше Tame Impala, Genie, Dracula.

0: Свежий танцевальный боевик от Хюгеля и Мэй, Angel и Ультранет. Здесь на волнах Love Radio, Moving to the Sun, двигаемся к солнцу, и мы тоже.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Слава богу, летом и в России солнце хватает, так же как и хорошие музыки. До конца часа с нами новинка «Лето» от Джонни Федука. Чуть раньше Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: радио и открываю саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Билеты в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: старше 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Большая звездная совместка здесь на волнах Love Radio, Marshmello и Манбек, Usher, Too Much.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а я с удовольствием всем напомню, что этим летом у слушателей Love Radio есть крутой шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победители суперпроекта «Билеты в лето» отправим в Грецию, Италию, а также в Турцию. И именно ты можешь занять место в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а до конца часа нас с тобой ждет Джонни. Он вместе с Федуком нам расскажет про лето. Icona Pop, Vice Off of My Mind и Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Правила работы маркетплейсов в России изменятся. Мошенники пугают людей ухудшением условий семейной ипотеки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике. Он в том числе вводит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах, включая проверку легальности и безопасности товаров. Площадки не смогут продавать изъятую из оборота продукцию, в том числе БАДы, медикаменты и медизделия без регистрации. Кроме того, будет установлен обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Платформа будет обязана отвечать на претензии покупателей в течение 15 дней и снимать незаконные санкции за 48 часов. Пока власти обсуждают новые параметры семейной ипотеки, которые будут установлены с 1 июля, мошенники сообщают об ухудшении условий и предлагают помощь в получении кредита под более выгодную ставку. В Минфине отметили, что финальное решение еще не принято, власти озвучат условия позже. Love Radio дарит шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Подробности и правила найдешь на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. В Австралии продают целый город по цене квартиры в Москве. Населенный пункт Кулади официально считается самым маленьким в стране. Там проживают всего 2 человека. Примерно за 20 миллионов рублей в переводе на наши деньги покупатель получит город и все, что в нем находится. Жилой дом на трассе, мотель, магазин, ресторан и бар. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
0: Продолжаем жить наше лучшее утро в поисках лучших саундтреков твоей любви. Тейри Свимс, Мистер Нонни Долл. Прямо сейчас дальше Егор Крид, Артикасти Карма. Ну и я, Макс Фабиан, в этих самых поисках.

0: Такая красивая песня. Сколько романтики у Холли Флейма в треке «Танум». 9.21 практически в столице. Тонем дальше в хорошей музыке.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и, конечно, не забываем делиться ей с любимыми, ну и с коллегами в том числе, поделись нашей волной. Love Radio 106.6 Москва. Ну а до конца текущего часа на Малиновой Луне мы прокатимся вместе с группой «Моя Мишель».
2: На Малиновой Луне, на обратной стороне.
0: Мы... Чуть раньше Сика Минелли «Yesterday». Скоро Ариана Гранде, «Hey, that I made you love me». Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: дождаться еще раз встретиться с тобой. I can't wait здесь на волнах Love Radio, Кайза и Боб Синклер. Ну а мы не можем с тобой дождаться очередного гороскопа, так что погнали вместе.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не отмахивайтесь от простого предложения, в нем может быть толк.
2: Тельцы.
0: Сегодня лучше ставить на надежность, а не на риск.
2: Близнецы.
0: Хорошее время для переписки, встреч и коротких дел. Скажите о важном спокойно и честно, это сработает.
2: Львы.
0: Ваше обаяние сегодня действительно в игре.
2: Девы.
0: Не будьте к себе слишком строги, это лишнее.
2: Весы.
0: Есть шанс вернуть гармонию туда, где она была нарушена.
2: Скорпионы.
0: Сегодня полезнее наблюдать, чем резко вмешиваться в дела.
2: Стрельцы.
0: Маленькая победа может стать большим зарядом энергии.
2: Козероги.
0: Не тянитесь тем, что требует вашего решения.
2: Водолеи.
0: Неожиданная мысль может открыть интересную дверь.
2: Рыбы.
0: И для всех рыб вечером лучше уйти в комфорт, тишину и спокойствие. Ну и, конечно, слушать хорошую музыку. Это я желаю прямо всем. Всем и прямо сейчас. Fast Boy, The Feeling. Немедленно дальше. Сика Заминели, Yesterday.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выпиваем до дна, но только свой утренний бодрящий кофе под одинокую луну от Артема Качера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше здесь в эфире Love Radio. В ближайшие 10 минут Нади Бой, Сэм Смит, Ла Ла Ла, Нелли Фуртадо, I'm Like a Bird. Ну а новый час принесет новые саундтреки твоей любви, так что обязательно оставайся с нами. Будут эмоции, будет любовь.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Акведы.
14: Выбраны.
15: Документы для регистрации ИП.
14: Готовы.
16: Фантастика.
17: Счет, бухгалтерия.
18: Подключены. Поехали.
19: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
11: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. В России изменится правило продажи украшений. В студии Love Radio появится певица Венера. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила продажи украшений. Будет запрещена торговля синтетическими камнями под видом бриллиантов. Последними можно будет называть только алмазы природного происхождения. Если камень был создан в лаборатории, на бирке должно быть написано слово «синтетический», а его вес указан в граммах вместо привычных каратов. Кроме того, продавцам запретят использовать слова «драгоценный», «натуральный», «настоящий» и «минерал» по отношению к искусственным камням. Ожидается, что украшения с ними станут дешевле. Авиабилеты на курорты нашей страны в пик сезона стали дешевле на 15%. Стоимость перелета уменьшилась между крупнейшими аэропортами столицы – Питера, Сочи, Минвод, Казани, Екатеринбурга и Калининграда. Юлия Пересельд получила травму руки во время съемок в драме «Учитель фехтования». Актриса отметила, что все равно тренируется, несмотря на боль. Картина появится в прокате 1 октября. Она расскажет о противостоянии двух спортсменок, борьбе за титул чемпиона и личном конфликте девушек, в котором переплетаются прошлое, амбиции и внутренние страхи. Венера появится в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Певица расскажет о новом треке и клипе «Другая жизнь», а также поделится подробностями участия в шоу «Сокровище императора». Подключайся в 7 вечера. По Москве будет круто. Зеленый чай полезен для здоровья. Как выяснили иностранные ученые, напиток является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и даже некоторых видов рака. Все дело в высоком содержании полифенолов. Они обладают полезными свойствами. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Кому с утра зеленый чай, кому бодрящий кофе, а кому что-то среднее, матча-латте, я такое тоже люблю. Мадонна, Сабрина Карпентер откроет этот час работы Bring You Love, дальше The Second Voice Let Me Be, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще два часа.

0: Полина Гагарина все знает, что нужно пережить и перелистать «Любовь», трек Полины. Здесь в эфире Love Radio в 10.21 по столичному. Ну, а я знаю, что мы отправляемся с тобой играть очередной эпизод проекта «Билеты в лето». Греческие сезоны в самом-самом разгаре. Уже 19 июня мы вручим поездку на суперлайнере круизном по морю из Сочи в Грецию. Конечно же, в Грецию. Одному счастливчику поездка на двоих, между прочим. Прямо сейчас тебе нужно попасть в большой финал, который состоится в следующую пятницу. Звони 8495-956-1066. Я беру трубочку, и мы с тобой играем.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: атмосферный летний танцевальный хит в эфире Love Radio Эбон Холлоу. Здесь прямо сейчас 10:28 в столице. Дальше не менее летний проект.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Да, очень многим, конечно, хочется ворваться в большой финал и выиграть поездку из Сочи в Грецию уже 19 июня. Но возможность такая предоставляется не всем. Тем, кто дозвонился первым в нашу студию, как минимум, точно предоставляется. И прямо сейчас у нас Питер на связи. Инна. Инна, привет.
2: Привет, привет.
0: Привет. Как твои дела? Чем занимаешься?
2: Ой, отлично. Еду с дочкой в школу. Ага. Услышала звоночек, решила позвонить. И вот дозвонилась с первого раза.
0: Да, с первого раза. Как долго ты пыталась это сделать? То есть сегодня с первого раза и в принципе просто...
2: Нет, в принципе. Ага. Во всех конкурсах пыталась участвовать, но никак не везло.
0: Значит, я так понимаю, ты не сильно знакома с раскладом дел в нашей таблице на нашем виртуальном лайнере из 3 палуб и 10 кают. Мы сейчас будем с тобой пальцем в небо, условно говоря, пытаться попасть.
2: Грубо говоря, да.
0: Хорошо. Давай сразу перейдем к делу. У нас, напомню, виртуальный лайнер круизный, 3 палубы, 10 кают. Нужно зайти аккуратненько в свободную, чтобы не потревожить тех, кто уже там в большом финале. Давай начнем с палубы.
2: Давайте, третья.
0: Третья палуба. Хорошо. Какая каюта?
2: Давайте номер 6.
0: Третья палуба, шестая каюта. Интересно ли узнать, попадаешь ли ты в большой финал?
2: Очень-очень.
0: Конечно, было бы интересно. Давай, давай прямо сейчас проверим.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ура, Инна! Ты просто счастливчик, ты абсолютный счастливчик. Я надеюсь, что именно такого же уровня удачи будет тебя преследовать и не отпустит 19 июня, когда красавцы будут выбирать рандомайзером номер телефона человека, которому позвонят и попросят, потребуют специальную фразу, которую они придумают в моменте. Тебе обязательно нужно слушать 19 числа утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Будешь?
2: Конечно, обязательно, не пропущу.
0: Ну все, я желаю тебе большой-пребольшой удачи. Ну а пока что Кайго, Сандра Кавадзе, Hold On Me. Дальше Forest Moment, Cover Drive, Turn Up The Love.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, мы оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь,
0: просто
1: про собак.
0: Да, ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грубый.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 2026 года. Да, вот так теперь звучат по версии жюри и по версии голосующих лучшие песни Европы. Ну да ладно, мы с тобой отправляемся жить нашу лучшую жизнь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И до конца этого часа с нами Ту Ви Лу. How Long будет Коста Лакоста и его супер-боевик музыкальный Черри Лиди и Black Eyed Peas завершат час треком Don't Funk With My Heart.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: Москве 11.
1: Love News. Россиянам дали советы, как заработать на вкладах. Названы самые популярные песни о нашей стране. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Правильный выбор срока вкладов и сравнение предложений банков помогут заработать на депозитах максимально возможную сумму. По словам экспертов, в настоящее время выгоднее всего размещать деньги на период от 6 месяцев до года, учитывая скорое уменьшение ключевой ставки ЦБ. При этом необходимо внимательно изучать предложения с очень высокой доходностью. Такие вклады, как правило, несут больше рисков. Аэрофлот с 15 июня меняет правила покупки авиабилетов по плоскому тарифу в эконом-классе. Они будут доступны только россиянам. Напомню, плоские тарифы не меняются в течение года, не зависят от даты приобретения и включают одно место багажа. Такие билеты можно купить на рейсы между столицей, Калининградом и 9 городами Дальнего Востока. Келли Куоко и ее супруг Том Пелфри станут родителями во второй раз. У актеров будет еще одна девочка. Звезда теории Большого Взрыва отметила, что эта беременность для нее тяжелее, но она благодарна за счастье. «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Тынеси меня, река» группы Любэ стали самыми популярными песнями о России. На третьей позиции хит «Я русский» в исполнении «Шамана». Джилу заплакала на выпускном сына, а Тейлор Свифт устроила настоящее шоу на премьере ленты «История игрушек 5». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Максимальная безопасная продолжительность времени купания в море в курортный сезон составляет от 10 до 15 минут, заявил врач Евгений Кудряшов. По его словам, необходимо повторять такие заходы несколько раз и чередовать купание с пребыванием на пляже. Это позволяет уменьшить нагрузку на организм. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Хочется больше купаться и прохлаждаться, нежели сидеть в офисе. Но я думаю, что нужно реальность принять свою. Нелли Келли Роланд «Дилемма». Прямо сейчас дальше Леони Каллум, Скотт Стейн. Ну а следом...

0: люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще.
1: Вместе с Мотом берем у судьбы немного чернила и пишем свою историю с самыми яркими красками. Случайности не случайно. Это Мот здесь на волнах Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Тем временем в столице уже 11:20. Мы уверенно летим к победе. Сегодня четверг, а это значит, что можно уже потихонечку планировать свои выходные. До конца часа вместе с нами Хьюгель Солто, Джамайкан. Чуть раньше Технохаус, до этого Лан Роксон, Вири Гоу. После небольшой паузы I Just Might от Бруно Марса. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав-Радио.
1: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
2: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
1: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
2: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
1: Только ветка.
2: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Красивая и неспешная работа Габриэла. Здесь вот Кэтса и все про любовь. 11:48 по столичному в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Здесь в эфире Love Radio. Дальше больше треков про любовь. Ну и, конечно же, делай их саундтреками своей жизни. Джастин Бибер, Ями. До конца часа будет Хугель и Солто, Джамайкон или Бам-Бам. А также КДДК Алекс Альто, One and Two. Я же Макс Фабиан. На этом прощаюсь с тобой до послезавтра, до субботы. И желаю тебе крутого дня и отличной музыки. Всем пока.
2: Реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Кей. Кусвилл. АО «Кусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
5: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

столице полдень. Как всегда, традиционный и колоссальный лаврадио-привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами. В ближайшие 20 Дуа Липа, Сергей Лазарев, Алекс Ворон. На старте Оффенбах, Майлз Уэй. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь лаврадио. Хорошего дня.

0: Привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Love Radio.

0: Deeper Illusion в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и продолжим текущие 60 минут вместе с самой разнообразной музыкой. Вот с какой проведем остаток этого часа. Анна Асти и Дима Билан, эпилог.
2: Когда соберу тебя по чистям и мои глаза.
0: По Индиак Чо и Мод, Шаде.
2: Она танцует по Шаде.
0: Swims, Mr. Know-It-All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже...
1: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который...
0: И вот и непонятно.
1: Типа
0: ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
1: Я знаю. Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый гель.

0: хорошо везде, ну и Москва, конечно, не исключение. Солнце и тепло – вот те немногие условия, которые делают жизнь красивой в любой точке мира. Ну и добавим к этому хиты от твоих любимых артистов, и вот какие впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа отметится на одной волне с нами Кайга Ева Макс, Вудева, Дима Билана на Асти и Пилоке. И из 2010-х после короткой паузы Тая Круз, Break Your Heart. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить. Ну и еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка.банк. ООО «Банк. Точка».
8: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

точных 13:00. Сикатой Минелли, Гаязес Брадерс, Доминик Файк и многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа на старте Билли Айлиш «Birds of a Feather». У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Чика Той Минелли, Yesterday. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес The Second Voice, Let Me Be. Раньше Дэйв Макрей, Sports Car. Зиверт, Газ, после небольшой паузы.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Без этого кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: «Это жизнь», слегка перефразируя известное правило. Филат Фикерс в эфире Лав-Радио, где мы также движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Ну и вот с какими хитами и в какой компании проведем финальные минуты этого часа. По занавес «Фидук», «Ты была рядом», «Хюгель», «Йогаки», «Уна ночи кон Хюгель» и «Шон Мендес», «There's nothing holding me back» сразу после небольшой паузы.
2: Рекорд.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включен.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в столице. Приветствую лично каждого, кто традиционно проводит этот день на одной волне с нами. Первые 20 минут этого часа Мод, Джонас Блю, Джейсон Дерула на старте BTS Swim. Меня зовут Максим Абдуллин.

0: Космический сезон.
1: В эфире Лав-Радио продолжается суперпроект «Билеты в лето». Греческий сезон, в котором мы продолжаем дарить тебе возможность побороться за морской круиз в Сочи, точнее, из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Ну и чтобы занять свое место в финале и попытать удачу, прямо сейчас дозванивайся в эфир по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: лето. Греческий сезон.
1: Итак, друзья, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон». В эфире Лав-Радио, в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере. Сегодня это предстоит сделать Наталье. Наташа, я тебя приветствую. Привет-привет, как нас слышно, хорошо?
2: Слышно отлично.
1: Супер, мы тебя тоже хорошо слышим. Ну и я предлагаю приступить сразу к самому главному. Да, у нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача не попасть в ту каюту, которая занята уже кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2, 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты?
2: Давайте вторая палуба. Четвертая каюта.
1: Вторая палуба, четвертая каюта. Проходим, значит, вдоль второй палубы. Ну, тут плотненько, плотненько. Слушай, а ты вообще как? Ты любишь сидеть ближе к началу, если ты в транспорте находишься, или к концу? Или, может быть, посередине где-нибудь?
2: В принципе, все равно.
1: Я понял. Ну, в общем, вторая палуба, четвертая каюта. Это окончательный вариант ответа?
2: Да, наверное.
1: Окончательно. Ну хорошо, ну и узнаем, свободно там или нет.
0: Билеты в лето.
3: Увы, это место уже занято.
2: Жаль.
1: Ну, увы, Наташа. Ну, я в любом случае предлагаю тебе не расстраиваться. Это во-первых. Да, во-вторых, в таком случае ты можешь прямо сейчас воспользоваться возможностью и, например, передать привет своим любимым и тех, кого знаешь.
2: Хорошо. Тогда я хочу передать привет всем моим сослуживцам. Угу. Я работаю с ней в Архангельске, в мебельной мастерской. Всем сотрудникам ремонтной мастерской я передаю огромный-огромный привет. А также передаю огромный привет своей сестре Ольге Евдокимовой. А еще другу Марушкину Олегу.
1: Супер. Ну что ж, отлично. Наташа, я тебя благодарю за твой звонок. Друзья, вы также не забывайте, что мы продолжаем суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон». И 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио» мы определим победителя, который отправится в Грецию. Все подробности и правила акции будут ждать на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
0: «Билеты в лето» в эфире «Лав-Радио».

0: Лады Лав Радио.
1: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживая до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
2: Просто нового мальчика выдают и все.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 50.

0: Всегда приятно услышать вечную музыку в новом виде, особенно если новый вид действительно красит. Сигала, Илон Кидерн, Джексон и Riptide в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа. Dua Lipa, Training Season, Айзгиргер, Зиверт, Банк, Армин Ван Бюрен, Софи Лисбекстер, Not Giving Up on Love, через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

точных 15.00. Иманбек, Ася Звонки, Беовулф, One Republic. В этой разнообразной компании будем встречать первые 20 минут этого часа. На старте Avalon Rocks, Very Go. У микрофона по-прежнему Максим.

0: Not Us, Heal My Heart, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, как всегда, самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем ближайшие 40 минут этого часа. И вот кто отметится под занавес Минелли Nothing Hurts.
2: Nothing hurts like you do. I knew you were bad news. Moment that I'm...
0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Эбен Халлоу после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
2: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
1: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки... А номерок бабушки не найдется.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Шуточно-ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: каком-то смысле песня о любви, да, скорее о неприглядной ее стороне. Такая в мире есть у всего, ну и музыка тоже не исключение. И прямо сейчас узнаем, с какой проведем финальные минуты этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Движемся дальше, как всегда, и как всегда, вместе с самыми разнообразными хитами, скрасим ближайшее время. Bruno Mars, Just The Way You Are, Lyric, Don't Go Mad, Minnelli, Nothing Hurts. Ну и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 16.00.
1: Love News. В России появится ГОСТ для игрушек с ИИ, названа лучшая страна в мире. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Росстандарте утвердили первый ГОСТ для игрушек с технологиями ИИ. Он не имеет международных аналогов и вводится с 1 сентября. Список основных требований к этим товарам возглавила психоэмоциональная безопасность. То есть продукция не должна вызывать страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность. Особое внимание уделено вопросам защиты персональных данных ребенка. Рабочий день может быть сокращен из-за жары, если в офисе нет кондиционера. При этом, как рассказали в Роспотребнадзоре, есть градация. При достижении в помещении 28,5 градусов сотрудники могут уйти домой раньше на 1 час, при повышении до 29,5 на 2, при 30,5 на 4. Россиянки признались, что с приходом жары они начинают тратить больше денег. Об этом заявили 36% опрошенных дам, выяснила газета «РУ». В среднем расходы увеличиваются от 10 до 25% в месяц. Средства уходят на подготовку к отпуску, обновление летнего гардероба, покупку косметических средств для защиты от солнца, а еще на посещение веранд, ресторанов и более активный образ жизни. В Мехико сегодня состоится первый матч чемпионата мира по футболу 2026. Его откроют сборные Мексики и ЮАР. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Его впервые в истории принимают сразу три страны-организатора – Мексика, США и Канада. На первенстве представлены 48 команд. Российские спортсмены в этом году за Кубок мира ФИФА не поборются. Швейцарию признали лучшей страной мира в рейтинге этого года по версии журнала US News and World Report. В этот раз вместо опросов и впечатлений гостей и жителей использовали 100 объективных показателей от экономики, качества управления до здравоохранения, инфраструктуры и экологии. Россия в топ-100 находится на 56-м месте. Это были новости.
0: Smash Fest Boy, Филат Фикарас, Милки, Бибер Экса и другие артисты появятся в первые 20 минут. Для этого часа начнем с большого хита Lady от Моджо. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Птица диджей Смэш в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Забежим теперь в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с какими хитами встретим следующие 40 минут. Под занавес Майя Мишель на «Малиновой луне». За экватором часа Али Фабен, Рене Миллер, «Body Talk». Большой паузы Терри Свимс, мистер Know It All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Одна кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая
0: домработница.
1: И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АОС.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 2020 года, его In Your Eyes только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем еще будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Позвоним с этого часа Секатова и Минелли, Yesterday, J-Hope, Мигель, Sweet Dreams. И сразу после короткой паузы моя Мишель на малиновой луне. Новые 60 минут, начнем с актуальных новостей и продолжим в компании Александра Ушакова и вечернего шоу «Жизнь прекрасна».
2: Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бриллианты по шок-цене? Только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: за 17 часов.
1: Пенсионеры получат новые меры поддержки. Названы самые популярные российские актеры. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России появится новая пенсионная программа с господдержкой. Как выяснили «Известия», она предусматривает корпоративные пенсии и взносы работодателей. Так, компании будут обязаны перечислять деньги на отдельный счет сотрудников в негосударственный пенсионный фонд, где их проинвестируют, чтобы приумножить сбережения и защитить их от инфляции. В посольстве Кипра заявили о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений на получение документов на въезд будет возможна только в консульском отделе представительства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Тейлор Свифт устроила шоу на премьере мультфильма «История игрушек 5». Подробности узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Павел Прилучный, Данила Козловский и Антон Васильев вошли в топ самых популярных актеров у зрителей страны в первой половине этого года. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Среди актрис россияне больше всего интересуются Лизой Моряк, Ниной Нинидзе и Любовью Аксеновой. Наиболее нашумевшей картиной стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. Также в лидерах «Семьянин», «Простоквашино», «Батя 2, дед». В Барселоне завершили строительство собора, который воздвигали на протяжении полутора веков. Теперь высота здания Саграда Фамилия вместе с установленным крестом составляет 172,5 метра. И оно официально стало самым высоким христианским храмом в мире. Теперь архитекторы берутся за благоустройство фасада славы, главного входа на территорию достопримечательности. По оценкам архитекторов, на эти работы потребуется еще около 10 лет. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. С подборкой самых интересных событий вернусь к тебе ровно через час, поэтому далеко не убегай. Прекрасного тебе дня.
0: Каждую неделю я очень жду выходные, а еще четверг. Потому что именно в этот день в эфире Love Radio появляется вечернее шоу «Жизнь прекрасна», ведущим которого я и являюсь. Александр Ушаков за пультом. Всем привет. Ну и давайте скорее начнем изучать главную тему.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну и, собственно, как и всегда, не один я в студии. Здесь вообще столько людей, что если я всех начну перечислять, мне кажется, многих из них вы даже не знаете. Ладно, на самом деле, кто? Юлия Белякова здесь. Вот она, пожалуйста. Здрасте, Юля.
1: Здрасте, Александр.
0: Ну, в общем-то, все. Главными фразами мы обменялись. У нас все официально, как вы видите. Давайте переходить к теме. Итак, тема сегодня не менее официальная. Какие обязанности в быту должны ложиться на мужчину, а какие на женщину? Оба! Сейчас спокойно, спокойно, без нервов. Сейчас люди все такие, я сейчас напишу. Я сейчас так напишу. Ушаков, спасибо, что спросил, у меня давно есть план. Сейчас я все уже знаю, давайте диктуйте цифры. Расскажи мне.
1: Вот мне кажется, ты так отреагировал, потому что в студии Юль Белякова и Оль Бабанина, редактор вечернего шоу, с которой мы стоим на одном пьедестале.
0: Да, которая вместо... не любит, когда ее представляют в эфире, поэтому я этого не делаю, а тебе спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Хотя бы огонь
1: возможно,
0: не на меня
1: мы
0: теперь.
1: Больше не будем. Вообще, ну просто мы обычно с тобой спорим вот на все такие темы.
0: Ой, с Олей я спорю, будь здоров тоже. Вот вы вдвоем на меня накидываете.
1: Да-да.
0: Давай начнем тогда спорить. Все-таки, какие обязанности должны быть в быту у мужчины, какие у женщины?
1: Никаких.
0: Я так и знал. Началось. Женщина, она для любви, она не для уборки, да?
1: А я не договорила.
0: Давай.
1: Между прочим, но то же самое хотел сказать.
0: Я прочитал по твоим глазам, уже все понятно было.
1: Ну, смотря кто работает, тут очень много условностей, очень много вводных. Типа, вот если... смотри, если работаем оба, так, то, конечно, 50 на 50. Мне кажется, большинство наших слушателей так и напишут.
0: Хорошо.
1: Ну вот самые неприятные я бы отдала человека, которого люблю, и с которым живу, я имею в виду.
0: Так.
1: Вот. А себе бы оставила там протереть пыль.
0: Протереть пыль. То есть 50 на 50. Я протираю пыль, он убирается, пылесосит, моет полы, выносит мусор, чистит вот эти все ванны, туалет и все остальное. И это его 50%. Я правильно понимаю? Такая математика.
1: Ну, я освещаю пространство своей энергией. Вдохновляю его на успех.
0: Это, конечно, да. Это низкий поклон. Я сейчас сделал бы, но от микрофона далеко уходить не хочу. Так,
1: ну все. Давай поспорим с тем, что это важно.
0: Подожди, а давай так, зайдем с козырей с другой стороны. А мужчина может освещать пространство собой?
1: Может.
0: Вот.
1: После того, как я очистила все.
0: То есть, ну, понятно, все равно у нас девушки типа превалируют в этом вопросе. Вы освещаете вот это пространство. Мы... Но ты знаешь, я могу так согласиться. Меня в детстве учили, что женщина создает уют в доме. И что не так?
1: Вот этот стереотип я не люблю почему-то.
0: Извините, меня пыль протирает, девушка только для этого максимума, а остальное она освещает своим присутствием.
1: Ну нет, это просто разгон. Просто если бы мы сразу стали с тобой говорить, что я готовлю, ты моешь посуду, ну это скучно же.
0: Почему? Вполне себе. Вполне нормально.
1: Да что?
0: Но я даже так скажу, мы можем действительно 50 на 50 разделить. Я могу готовить, ты можешь мыть посуду.
1: Да, ты можешь вдохновлять ванну, а я
0: вдохновлять? Неплохо, я бы так вдохновлял ванну. Это когда ты заходишь в душ и такая, господи, какое странное ощущение я испытываю. Прекрасное, ты так вдохновил
1: ванну. А прикинь, если бы душ был сразу с аффирмациями.
0: Душ с аффирмациями?
1: Да.
0: Я бы перестал ходить в душ.
1: Есть же душевые кабины с музыкой.
0: Ну представь, мужчина заходит в душ, а ему мужским голосом ванна начинает наговорить, ты успешен.
1: Почему ванна
0: мужским? У тебя все получится. Ну то есть надо настраивать.
1: Ну да, мне кажется, вообще это супер маркетинговая идея.
0: Хорошо.
1: На Wildberries.
0: Ты заходишь мимо ванны, там стоит твой парень-муж и моется, ему девушка чужая какая-то говорит, ты такой молодец, ты такой успешный. Какие чувства у тебя будут возникать?
1: Ну, это же моя идея, значит, и голос будет мой.
0: Ну, в общем, все понятно, друзья, мы не договоримся, без вас никак, поэтому прямо сейчас все наши соцсети открывайте, у нас есть канал Макс и другие соцсети, собственно, по номеру телефона 8-915-300-166. Я телефон забыл, вот резко вспомнил. Вот, поэтому пишите туда, ищите нас, отвечайте на этот вопрос, какие обязанности в быту должны ложиться на мужчин, какие на женщин, потому что без вас мы не справимся. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Мы начинаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Колонка редактора.
1: Вот вы просто не угадаете, чем мы сейчас с Олей занимались. Мы ругались, представляете? Это все, вот что происходит вообще? Летнее обострение какое-то.
2: Как
1: казалось
2: обычно.
1: Бы, солнце должно как-то смягчить твою душу, вот эту вот. А ведь нет, все равно всегда
2: смягчила.
1: Всем недовольна.
2: Я довольна. Я вообще радуюсь.
1: С другими людьми,
2: жаре я радуюсь, понимаешь? 30 градусов, это же так хорошо. Это же приятно, как находиться.
1: Вы слышите? Вы никогда, наверное, не слышали, как звучит сарказм. Вот он. Вот он так звучит. Этот человек вообще не радуется солнцу. Ни разу.
2: Конечно,
1: она
2: я люблю.
1: Говорит, я устала, когда эта жара долбаная закончится уже. Я хочу холод долбанный.
2: Я так люблю, когда воду горячую отключают. Господи, как приятно.
1: Хлебом не корми, дай без воды горячей пожить.
2: Дай 20 секунд в холодной воде помыться. Я же это каждый, понимаешь, это раз в год происходит. Я так этого жду, понимаешь?
1: Правильно. Почему Олю называют моржиха? Именно по этой причине.
2: Вообще не по этой.
1: Но с зубами это тоже никак не связано, поэтому стоит только догадываться. Ладно, все, пошутили, давайте перевернемся к теме. Итак, какие обязанности в быту должны... Что-то там потеряла, рубль нашла. Отвернулась внизу, что-то поковырялась, там посмотрела.
2: 10 рублей, за 10 рублей упадут.
1: Так, я буду драться за них, не трогай.
2: Ну,
1: пока
2: да,
1: выход,
2: да,
1: мы оба у микрофона, потом деремся, все, договорились. Какие обязанности в быту должны ложиться на мужчину, какие на женщину?
2: Ну, смотри, я не буду мыть посуду.
1: Ну, и собственно, все.
2: Нет, мыть полы, вот со словом мыть.
1: Так.
2: Все, что мыть касается, мне не нравится.
1: Вот, наверное,
2: ну, короче, мне кажется, все зависит от конкретных людей и то, что они любят делать.
1: Ну,
2: я могу готовить, точно.
1: Так.
2: Мне нравится.
1: Вкусно?
2: Вкусно, да быть. Разбирали.
1: А как?
2: 50?
1: Нет, можно готовить, знаешь, пригоревшее что-нибудь, тоже еда. Почему бы нет?
2: Просто у тебя такие девушки были?
1: Нет, у меня были хорошие девушки.
2: Ну вот и не надо тут распространяться.
1: Ну хорошо, ладно, ты умеешь готовить. Дальше.
2: Но желательно, чтобы было 50 на 50.
1: То есть сегодня... он тоже готовил?
2: Ну иногда, да, но я не смогу постоянно
1: так
2: готовить.
1: Ну смотри, вот а пока одни минусы. Значит, мыть не буду ни полы, ни посуду, да?
2: Нет, не всегда. Ну, иногда. Короче, 50 на 50 все-таки.
1: Господь
2: давай
1: всемогущий,
2: так.
1: Дай мне сил. Как сложно-то с тобой.
2: Я, смотри, сегодня я мою посуду, завтра он моет посуду. Послезавтра я мою пол, там, через неделю он моет пол.
1: А, то есть
2: вот,
1: у вас
2: наверное,
1: график
2: вот так.
1: Будет?
2: Ну, я системный человек,
1: да,
2: я, наверное,
1: да.
2: Прям на
1: вот
2: холодильник повесил.
1: Можно сказать, что вот вы когда, еще до того, как вы поженитесь, ты скажешь, у меня есть правила, система,
2: да.
1: Нужно на берегу ее согласовать, чтобы потом мы из-за этого не ругались.
2: 100%. Ты знаешь, как я люблю вот это вот таблицы строить, чтобы все было четко, по делу. Но если он ни один пункт не будет соблюдать,
1: что-то
2: это штрафы.
1: На языке вранья сейчас что-то прозвучало. Ты, говорит, знаешь, откуда я знаю?
2: По работе.
1: По работе. Таблицы я видел от тебя.
2: Ну, наверное, хорошо, другие отделы видят, что я систематизирую всю работу. Тебя вообще
1: хорошо,
2: не распространяется.
1: Слава богу, не послала, спасибо на том. Так, ну, я, в общем, понял, у тебя все таблично и договариваемо, но именно через таблицу.
2: Да, да. Ну, я говорю, штрафы будет вообще, вот будешь
1: штрафы?
2: Зарплатам. И там,
1: так,
2: да.
1: Хорошо, не помыл посуду.
2: Опять,
1: штраф.
2: Смотри, финансовая какой? Сторона, ну, смотри, ну, 3000.
1: Рублей! А! 3000?
2: Не, чтобы я в магазин на них что-то пошла и купила, да.
1: Ничего себе, что ты на 3000?
2: Букет цветов-то вот 3000.
1: В магазине?
2: Мне что-то 3000 захотелось.
1: Все, от греха подальше. Давайте сворачиваться. Она сейчас с меня их стрясет. Это была редактор вечернего шоу Оля. И, в общем, мы не разобрались снова, друзья. Без вас никак. Поэтому пишите 8-915-300-106-6. Канал Макс и другие соцсети. Ждем ваше послание.
0: Колонка редактора. В эфире Love Radio.

0: была рядом, только что в эфире Love Radio. Обижаю вообще вот эти вот песни. Обожаю новые творения Федука, прям вообще очень люблю этого исполнителя. Собственно, как и все, что играет в эфире Love Radio, мне очень нравится. Ну и теперь ваши комментарии тоже здесь немножко поиграют. Сегодня мы поговорим о обязанностях в быту, которые должны ложиться на плечи мужчин и на плечи женщины. Вот Марина пишет: мы с мужем живем по прекрасному и простому принципу. Я ломаю, он чинит или покупает. Я придумываю, он реализует. Вместе долго и счастливо. Всех с наступающим праздником великой страны, наверное, да? Страны, да. Все, я понял. 12 июня, День независимости подразумевается. Так, ну что, друзья, значит, что бы мне хотелось вам сказать? Вот по поводу комментария Марины могу сказать только одно. Хороший принцип, если оба играют вот по правилам. Я имею в виду, что мужу все устраивает. А то он такой: ну, Марина, ну опять ты сломала, ну сколько можно? Потом действительно чинит, покупает что-нибудь, вот это вот все. Если вот это происходит по взаимному согласию, это прекрасно. Поэтому давайте порадуемся за Марину и ее супруга и будем двигаться далее. Вы пишите обязательно, мне очень интересно, как же все-таки должны распределяться обязанности в быту между мужчиной и женщиной. У нас есть номер телефона 8-915-300-106-6, а по нему есть канал Макс и другие социальные сети. Присылайте свои ответы, потому что надо разобраться с этим вопросом.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Young Thug Play в эфире Love Radio. Где Таля?
1: Сегодня в городе.
0: Да, друзья, все правильно. Лето-то взяло уже свое по-настоящему. Вон, прям плавит асфальт, гудит город. Ну и, собственно, единственное правильное решение в такую погоду, что правильно? Выйти из дома и найти то самое событие, которое запомнится надолго. Искать, кстати, уже ничего не надо, потому что мы все нашли. Афиша Ру собрала три главных летних удара предстоящих выходных. Итак, поехали. 13 июня в Москве пройдет фестиваль «Дружба». Это не просто вечеринка, это архитектурный квест по лабиринтам ДК 30-х годов. Лайнап: Лимонелла из ЮАР, испанец Альваро Кабана, KO из Израиля и еще более 45 артистов. Впервые в истории фестиваля открывают летнюю сцену под небом. Открытая электроника, инсталляции и камерные зоны. Начало в 22.00. Движемся далее. В культурной столице 13 июня вы можете посмотреть кубок GT. Гран-при Санкт-Петербурга. Суперкары, Porsche, BMW, Mercedes по кольцевой трассе. В программе массовые спринтерские гонки, звезды на время, дрифт, гоночное такси и прогулка по пит-лейн. А еще доступ в технический парк, детская драйв-зона и экскурсии в боксы команд. Начало в 13.00, не пропустите. Ну и напоследок в Казани 13 и 14 июня пройдет 9-й летний книжный фестиваль «Смены». Более 100 издательств, 90 событий и 3 лектория в амфитеатре, летнем доме и шатре. Писатели, ученые, издатели, режиссеры и кураторы читают лекции, спорят и презентуют проекты. Плюс детский фестиваль «Смена дети» и профессиональная конференция «Книги меняют города». Ну вот так вот, три города, три характера, выбирай свой ритм, а все детали смотрите на afisha.ru. Лето только началось, и оно уже громкое, не пропусти свой момент.
1: Сегодня в городе.
2: Утреннее шоу «Красавцы Love Radio».
3: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие: о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
4: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана буябейс. Велоцираптора сольник.
3: Вот это наше блюдо дня от шеф-повара, попробуйте.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника.

корейская команда BTS и трек Swim в эфире Love Radio только что, где дали еще один ваш комментарий на главную тему, которую мы сегодня обсуждаем. Как должны распределиться обязанности в быту между мужчиной и женщиной? И вот пишет нам Ольга. Ольга пишет, у нас делятся обязанности так. Я делаю все за себя и за того парня в то время, пока муж в рейсе. Отсутствует он 2/3 времени нашего брака. Когда он дома, он делает все, начиная от завтрака, мытья посуды и достройки дома. Единственное, что не позволяю, ничего себе. Уроки с детьми, это мое. Золотая, серебряная медаль уже есть. Третий сын тоже отличник. Хорошая работа. И мне здесь стало смешно, потому что если, что, по словам Ольги, получается, если муж начнет заниматься с детьми, все троечниками станут сразу. Никаких медалей нам не видать, да, Оль? Как-то так? А кто знает, может, муж там, наоборот, в спортивных каких-то достижениях сможет детей воспитать, будь здоров. А? Как-то вы вот как-то несправедливо, мне кажется, отсеяли супруга от вот этой вот обязанности. Может, ему самому хочется, но никто его не спросил. Никто не спросил. Оль говорит, все, я запрещаю тебе. Посуду вон иди мой. В общем, вот так вот, друзья, такие тоже имеют место, значит, взгляды на разделение обязанностей в быту. Ну, собственно, мы продолжим их изучать буквально через пару минут, поэтому пишите 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети.

0: Бабу с треком «Тайна» в эфире Love Radio. Ну а далее Александр Ушаков и Юлия Белякова продолжат обсуждать главную тему, принимая эту эстафету. Я знаю, что подумал, вот смотри, как хорошо. На работу приходишь, у тебя обязанности все распределены. То есть нет такого, что, например, я пошел, там, не знаю, писать новости, ты вышла вместо меня. Нет, у нас вот четко
1: подписано в регламенте.
0: Ну, для меня это очень хорошо, я не люблю писать новости. Ну, в общем, смысл в том, что мы делаем все вот точно, как прописано в нашем договоре, и ни у кого не возникает никаких проблем. Ну, типа, ты прекрасно знаешь, что тебе нужно делать, я прекрасно знаю, что мне нужно делать. Так или иначе, мне кажется, это хороший подход для отношений в быту. Ты не находишь? Что вот если сразу составить план, вот приходила Оля, которая никуда не уходила, собственно, и она рассказывала о том, что она бы список сделала на берегу еще до свадьбы и с мужем бы обсудила. Потому что если бы он не согласился, он бы скорее вряд ли бы стал мужем. Вот. По ее лицу я вижу, что я прав, поэтому что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что это классная инициатива. Мы можем ее рассмотреть.
0: В третьем чтении, да.
1: Да, да, абсолютно верно. Я, знаешь, о чем подумала? Но у нас же существует такое понятие, как бытовой инвалид.
0: А вот это хорошо. А вот это, да, как-то мы вообще забыли об этих ребятах.
1: И получается, что вот эти вот списки, они им вообще никак не...
0: Мне кажется, человек, который любит списки и любит структурировать все, ну, вряд ли он...
1: Как это связано?
0: Будет жениться на человеке, который в быту, ну, бытовой инвалид. Ни гвоздя забить,
1: хорошо, а как вообще с этими ребятами взаимодействовать?
0: Хороший вопрос. Но мне кажется, здесь...
1: Любить, да, принимать как данность.
0: Нет, смотри, может быть, он в быту плох, действительно, но в чем-то другом-то он хорош. Это значит, где-то у него гиперкомпенсация происходит. То есть он может, например, не знаю, супер большие деньги зарабатывать, быть каким-нибудь супер крутым бизнесменом, предпринимателем или просто, не знаю, там, директором каким-то на заводе.
1: Хорошо, а мы можем вообще бытовые обязанности просто делегировать в таком случае?
0: Чисто теоретически да, но ведь не все могут это себе позволить.
1: Это правда. А еще я сейчас подумала о том, почему бытовой инвалид, и мы всегда имеем в виду чаще всего мы имеем в виду мужчину.
0: Ну, потому что это женщины придумали. Это вообще женский термин. Вы его придумали, вы его на нас наклеили,
1: как
0: ярлык.
1: Так потому что мы с этим сталкиваемся, может быть.
0: Нет, просто вы
1: может
0: обсуждаете
1: быть, просто
0: мужчин.
1: Может быть, нет женщин, которые ничего не умеют делать по дому?
0: Я тебе открою секрет. Никакие мужчины, не обсуждают девчонок, которые ничего не умеют в быту, потому что для нас это, ну, нормально.
1: Ложь.
0: Это
1: нет,
0: нормально.
1: Типа, ты вот сейчас лжешь, она, нагло глядя в глаза.
0: Типа,
1: не
0: она
1: дай
0: не смогла
1: бог,
0: забить,
1: девушка.
0: Она не смогла забить гвоздь в стену. Ну и бог с ним, я сам забью, я сам сделаю. А
1: не
0: вы это
1: бог.
0: Делаете как?
1: Ты сейчас перевираешь, еще не даешь мне сказать, потому что знаешь мой аргумент.
0: Потому что у нас время вышло. Все, я увожу Юлю, мы двигаемся в следующий час и продолжим сразу после новостей, друзья.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
16: И тогда заберет нас в
17: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
18: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Жизнь прекрасна.

0: Москве 18.00.
1: Техосмотр авто можно будет пройти онлайн. Поставку продуктов из Армении ограничат. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России могут внедрить онлайн-техосмотр автомобилей, пишет ТАСС. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме. По словам авторов инициативы, формат мог бы проводиться только аккредитованным оператором с участием профильного эксперта через видеосъемку или онлайн-связь. В конце оформляется цифровое заключение, а диагностическая карта подписывается электронно. В Россельхознадзоре с завтрашнего дня ограничат ввоз продукции из Армении, которая проходит фитосанитарный контроль. Как уточнили в пресс-службе ведомства, меры будут действовать, пока стороны не согласуют максимально безопасный порядок поставок. Решение принято в связи с тем, что в товарах регулярно находят карантинные объекты. Врачи рассказали, от какой еды в заведениях лучше отказаться в жару. В первую очередь это уже приготовленные заправленные салаты с яйцами, рыбой, мясом и овощами. Внимательнее также стоит относиться к роллам из суши, блюдам с морепродуктами, молочной и кисломолочной продукцией. Надежда Стрелец хочет выставить платье с Каннского кинофестиваля на аукцион. В своем личном блоге журналистка назвала этот наряд самым обсуждаемым луком сезона и поблагодарила Ксению Собчак, которая ранее переизобрела нашумевший образ. Российским руженицам стали выдавать VR-очки в качестве обезболивающего. Как пишет газета.ру, в Томске закупили девайсы виртуальной реальности и начали предлагать их женщинам в качестве замены медикаментов. Через гаджет будущим мамам показывают пейзажи, включают медитации и дыхательные практики. Так акушерки пытаются переключить внимание мозга пациентки с боли на позитивные переживания. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищу в официальной группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Прекрасного тебе дня.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав-Радио.
1: Мы это хамство как-то будем обсуждать вообще? Хамство, аж заикаться я начала.
0: Хамло хотела меня назвать Юлия. Ну и, собственно, назвала просто в прошлом часе.
1: Да вообще-то этом... ты с этого заказал начать сам.
0: Заказал. Заказал. Я знаю, что вот сейчас послушаю твои новости, думаю, ну вообще классно вы придумали вот эту вот историю. Российским роженицам стали выдавать VR-очки в качестве обезболивающего.
1: Да, здорово это... придумали, Саша. Да. Сразу я... понятно, что говорит мужчина это.
0: Нет. Просто это сарказм. Я же понимаю, что там, скорее всего, такие боли, что смотреть, как коровки пасутся на лугу, ну, это, конечно,
1: не очень
0: здорово,
1: успокаивает.
0: Но успокаивает не очень. Еще знаешь, такое нужно пустить звук из разряда «Все хорошо, успокойся». Вот это вот магическое успокойся, которое всегда помогает. И там...
1: Мне кажется, еще было бы комично, если бы в этот момент акушерки говорили умной колонке, например, «Включи звуки дождя». Типа они же тоже успокаивают.
0: А ты, кстати, знала, что башкиры и татары звук дождя воспринимают как звук жареного масла, на котором делают пирожки башкирские и татарские?
1: Нет, но у меня есть ощущение, что это только что придумал.
0: Нет, это мы с друзьями как-то обсуждали, смеялись, что каждый раз, когда... Ну, у меня есть такой прикол, моих друзей. Вот мы ставим этот шум дождя, и вот реально капли начинают в какой-то момент падать так, как кипит масло на сковороде. Еще мем такой ходит в соцсетях, в интернетах ваших. Вот. И мы как раз его увидев, вспомнили, что реально вот в какой-то момент тоже об этом думали.
1: То есть, получается, как только в Москве гроза, у тебя сразу аппетит повышается резко.
0: Мне надо чпочмаки завтра купить. С чаем хочу. Вот что-то в этом духе. Кстати, насчет чая, чпочмаков и всего остального. Вот пришел, например, муж голодный с работы. Жена не работает. Я тебе просто вот прям идеальную ситуацию создаю. Тебе даже думать, в смысле, не надо. А вот. Обложил просто всех сторон. Ну, ты не любишь думать, вот. Я поэтому... Короче.
1: Ну, спасибо, что хоть не умеешь.
0: В общем, смотри. Пришел муж. Он работает. Жена, например, не работает. Вот она весь день что-то тоже делала. Не знаю, убиралась, может быть, там, мыла полы, там, еще что-то. Вот он приходит, а он голодный. А она не успела ужин приготовить. А ему вот хочется что-то конкретно. Ну, типа вот эти почмаки, что-то домашнее. Но, допустим, она умеет их готовить. Вот что, как быть в этой ситуации?
1: Попросить заранее. Все, мне кажется, очень легко вообще все решается.
0: А, то есть, вот смотри так. Если, получается, муж что-то хочет вечером, он должен заранее жену об этом предупредить.
1: Конечно, а как она мысли должна прочитать?
0: Нет, ну просто он может прийти и сказать, вот я хочу, и она может сказать, ну хорошо, я сейчас сделаю, он подошел.
1: Хорошо, сколько ждать? Сколько они готовятся? Я даже не буду произносить это слово с моей дикцией. Ну, не получится.
0: Ну, вообще, на самом деле, долг, потому что я, насколько помню, сначала тесто надо замесить, оно должно подняться, а это время. ну, там, час-два, не знаю сколько. Вот, и потом уже за это время можно сделать начинку.
1: Ну вот, если он голодный, он же будет больше нервничать.
0: Согласен, согласен. Ну, получается, что? Получается, пенная, нефильтрованная.
1: Получается, никакого, знаешь, никакого импульса, никакого энтузиазма. Все должно быть запланировано, точно так же, как и список бытовых обязанностей должен быть распланирован.
0: Ну, мне кажется, знаешь, как можно было выкрутиться из этой ситуации?
1: Сходить
0: можно было
1: в магазин?
0: Договориться. Ну, нет, сходить в магазин точно нет. Хороший чпачмак — это чпачмак, который приготовлен своими собственными руками. Вот. И...
1: Слушай, а вот я картошку готовила, может, ты чпачмак приготовишь?
0: Я не умею.
1: Ты только что говорил рецепт.
0: В смысле, я знаю, как он готовится, но я не умею. Это надо уметь.
1: Надо попробовать. Кто тебе сказал, что я умела готовить картошку?
0: Так, это вообще отдельно потом обсудим. В общем, знаешь, что я хотел сказать? Можно было бы договориться, например, завтра сделать чпачмаки.
1: Завтра принесешь?
0: Да не мне, вообще вот в этой ситуации.
1: Так.
0: А девушка, например, могла бы, не знаю, макароны по-флотски. Они быстро вот сделаны. Даже сам парень мог бы.
1: Я вообще, если честно, не понимаю конфликт ситуации, который ты привел. Ну, то есть, ну да, пришел человек голодный, другой человек не успел приготовить. Приготовите вместе. Вопрос решен. Молоточком стучу.
0: Знаешь что, обесценивание у нас в эфире, оно вот такое вот. Вот только что оно было. Пример, вот вы слышали, видели, все. Взяли, обесценили меня и мою ситуацию. А я ее, между прочим, придумывал. Все, друзья.
1: Я ее решила за микросекунду. Почему обесценила?
0: Я тебя увел из эфира. Все.
1: Нет, я вижу, что нет.
0: А теперь увел. Друзья, немного музыки для вас. И буквально через пару минут мы продолжим. Пишите, как должны распределяться нормальные обязанности, чтобы мужчина с женой не ругались в отношениях, в семье. Вот, чтобы все было хорошо и все обязанности, собственно, выполнялись. 8-915-300-106-6, канал Макс и остальные соцсети. Пишите.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Dive Into Me, только что в эфире Love Radio, где далее мы возвращаемся к главной теме вечернего шоу «Жить прекрасно сегодня». Отношения в быту, кто и сколько обязанностей должен на себя брать мужчина и женщина. Подразумевается под этим вопросом. Марина пишет, тут вспомнилось, сидели мы как-то в компании подружками и разговорились про уборку. И одна говорит, представляете, муж обнаглел, даже унитаз не моет. А мы такие, а у кого моет? Она на нас смотрит круглыми глазами. Как это? Это же прямая мужская обязанность. Мы долго смеялись. В общем, как выяснилось, в их семье было принято, что унитаз моет мужчина. А так было бы классно. Как говорится, кому мешает, тот и убирает. Вот эта вот позиция, кому мешает, тот и убирает. Как ты к ней относишься?
1: Ну, мне постоянно все мешает. Убирать я не хочу. Нет, так себе позиция.
0: Ну почему? Ну, мне кажется, психологически она вот прям верна. Ну, это же тебе не нравится.
1: Ну хорошо, но значит, нужно говорить детально. Такая, если, допустим, вот беспорядок, это мой порядок, считает человек. Условно. Если он хочет жить в хаосе, как творческая личность, к примеру. И ему ничего не мешает.
0: Ну, значит,
1: а вот там...
0: Нужно, чтобы вторая личность тоже была творческой, как будто получается. Чтобы они вдвоем такие, в хаосе.
1: А как же инь-ян? Там противоположности притягиваются.
0: Ну вот да, но ты представляешь...
1: Там потом из-за таких людей тараканов выводят, мне кажется.
0: Второй человек, он с ума сойдет. Это должен быть прям суперперфекционист, который такой, блин, я сам уберу все. И так убирает, что там все блестит. А второй приходит, и ему плевать, он опять беспорядок делает. Это игра, я понял. Это зацикленный цикл.
1: Зацикленный цикл. Ну, не знаю, так себе. Марио интересно, конечно.
0: Ну, вот мне тоже кажется, что не самый лучший вариант. Вот. И, соответственно, что?
1: Ну, у меня также, кстати, было в семье. У меня, допустим, папа моет посуду.
0: Так.
1: Вот. Всегда. Что бы ни происходило.
0: Ну, это они с мамой договорились.
1: Была мысль... Я думаю, что это как-то органически сложилось. Я сомневаюсь, что у меня родители перед тем, как вступить в отношения, такие, вот это делаю я, вот это делаешь ты. Нет. У меня папа даже готовит борщ. У меня папа вообще все делает. Так, в общем, я выросла в семье, где папа делает все. Соответственно, я привыкла, как Марина.
0: Подожди, мама что делает?
1: Сияет.
0: Вот откуда корни раздут. Все, вопросов
1: нет,
0: больше
1: не имеет. Всю жизнь работает. Но это не суть.
0: А папа что?
1: Папа тоже работает.
0: Не получилось, да?
1: Если они сейчас оба
0: это
1: слушают, вот мне
0: вот вроде бы, дома. Вроде бы хотела, да. Ты еще и в отпуск же едешь к родителю. Молодец.
1: Я не вернусь, ребята. Всем пока.
0: Все, Юлю не выпустят обратно домой, как это, знаешь, в детстве было у нас. Ну, у тебя не знаю. Когда гуляешь на улице, потом говоришь, хочу попить, поднимусь
1: да,
0: домой,
1: да,
0: и тебе
1: да,
0: говорят,
1: да,
0: тебя
1: да,
0: больше
1: да.
0: не выпустят.
1: И ты всегда еще интуитивно заранее знаешь, что так произойдет.
0: Да. Не, ну были моменты, когда выпускали, но редко, редко, конечно. Так вот, Юлю мы больше не услышим, поэтому что?
1: Так тогда это большая загадка. Я не знаю, как семьи по 40 лет живут.
0: Так.
1: И при этом там заранее никаких списков не составляют.
0: Но это мы говорим о взрослом поколении, понимаешь? Мне кажется, вот там уже просто люди, они такие, они умные. Вот у них как-то все... Ну, это другие,
1: насколько
0: другое
1: насколько сейчас будет бестактно, если я напомню тебе твой возраст? Ты можешь мне мой напомнить.
0: Не, ну почему?
1: Правда это? Думаешь, считаешь, что мы не взрослые люди?
0: Нет, я все равно молодежь еще. Вот.
1: Нет. В том-то и дело, что нет, не приняли этот закон.
0: Приняли.
1: Нет.
0: Ты читаешь неправильно, невнимательно. До 45 у нас молодежь теперь.
1: Так вот, суть-то в чем?
0: Так.
1: Как жить-то эту жизнь совместную?
0: Так вот мы и пытаемся же разобраться, понимаешь? А ты пока не говоришь. Ты говоришь, я все
1: а
0: хочу.
1: А ты знаешь?
0: Нет. Вот я поэтому с помощью комментариев и пытаюсь разобраться.
1: Мам, пап, напишите, пожалуйста, в комментариях, а то мы что-то не понимаем.
0: Да, желательно где-нибудь вот в наших социальных сетях по номеру телефона 8-915-300-106-6. Вообще, взрослые, есть дом? Напишите. Вам очень интересно, вот ваш взгляд на то, как должны распределяться бытовые обязанности в парах, тем более, которые живут долго. Если у вас есть такой опыт, обязательно пишите. 8-915-300-106-6. Макс и другие соцсети.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: Дженни Дракула в эфире Love Radio. Только что, где далее возвращаемся к вашим комментариям. И вот пишет, например, мы сегодня говорим про бытовые обязанности. Кто и как их должен выполнять? Сколько мужчина, сколько женщина и какие? Иван пишет, у нас с женой нет конфликтов на тему, кто что должен делать. Участвуем в домашних делах по возможности. У кого больше времени или кто компетентнее в вопросе, ничего себе, тот и делает. Я помогаю с уборкой, готовкой, если нужно. Дома есть вся необходимая техника, чтобы облегчать быт. Ну и всегда можно обсудить вечером, что необходимо сделать и как распределить задачи. Ну, что-то на рациональном, конечно, сейчас прозвучало. Хорошо, давайте вот здесь вот посмотрим что-нибудь коротенькое. Вот. Ольга пишет. Практически все домашние дела на мне. Вот так вот, да, интересно. Работаем с мужем оба, но я рядом с домом, а ему приходится добираться около часа на машине. Он позже приезжает и больше устает, поэтому справляюсь сама, мне несложно. Я с детства привыкла к такому укладу, не вижу в этом никаких проблем. Если нужно что-то отремонтировать или приложить силу, то это делает муж. Но вот как будто бы рациональный взгляд у Ольги, вот он прям сквозит. То есть, да, муж дольше добирается, естественно, проще прийти и сделать самой, но просто так Оля пишет, интересно, я с детства занималась этим, поэтому мне несложно. Здесь еще сам темперамент, сам подход Ольги вот к обязанностям, он, конечно, играет большую роль. Поэтому, Оля, конечно, вам аплодисменты. Это очень хорошо, что у вас все с мужем устроено так. Ну, а я, друзья, продолжаю собирать ваши комментарии. Пишите, присылайте их обязательно. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Буду с удовольствием все читать совсем скоро.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Миша Миллер, Don't Leave или Кали в эфире Love Radio только что. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Александр Ушаков по-прежнему за пультом. И сегодня мы обсуждаем обязанности между мужчиной и женщиной в браке и не только. Люди в отношениях тоже бывают, живут вместе. Вот как распределить обязанности так, чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И, значит, что? Мы тут с Юлей Беляковой, моей соведущей, значит, разбирались, кому же можно обратиться, к людям, которые, собственно, могут помочь в этом вопросе и расставить все точки над «и». И я люблю, вот когда просишь родителей что-то сделать, а они берут и делают. И вот не поверите, мама Юли Беляковой, Ирина, нам написала. Я отчество... Так, еще раз. Ирина Викторовна нам написала. Давайте почитаем. «Добрый вечер, Александр и Юля. Очень приятно вас слушать». Это так приятно вообще читать, друзья. Вы бы видели мою улыбку широкую. «А обязанности, они не распределяются. Нужно просто любить и беречь другого человека и делать все для него. Каждый по мере возможности, и все будет хорошо». Но вот знаете, с точки зрения психологии, мне кажется, это самый правильный посыл, когда ты делаешь что-то не только для себя, но и для другого человека, потому что он, видя это, естественно, будет хотеть что-то делать тебе в ответ. И тогда никаких проблем не будет. Во всяком случае, вот, старшее поколение велит нам обращать внимание на такие детали отношений, поэтому мы будем это делать. Потому что, что? Потому что маму не слушаться нельзя. Вот и все, друзья, мы берем себе на заметочку, движемся далее, присылайте свои комментарии. У нас для этого есть номер 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Все обязательно буду читать. Читать совсем скоро.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: В Москве начали учить выйти на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
3: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
2: А почему ты про нее вспомнил?
3: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
2: Нет, ты думаешь,
3: просто про собак.
2: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
3: Ящерицу?
2: Ну не знаю, тут ты грунькаешься.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в эфире Love Radio только что, где дали парочку ваших комментариев, и потом мы будем выбирать счастливчика, которому отдадим главный подарок от вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Итак, друзья, мы сегодня с вами распределяем обязанности в быту между мужчинами и женщинами. Вот я вас спросил, как они должны делиться. И пишет человек с ником: «Когда не знаешь, кто перед тобой, скажи ему правду». Интересное название. Итак, меняться обязанностями, договариваться на берегу. Если не идут навстречу друг другу, значит, не дотрутся. Какие интересные эпитеты. Кому-то отношения нужны только для галочки или для каких-то целей. Вот тут я абсолютно согласен. Если люди любят, то значит, они договорятся. Потому что все ведь ради любви, мы тут выяснили. Правильно? Правильно. Марина пишет: надо друг друга беречь, помогать и уметь договариваться. Всем любви и взаимопонимания. Ну вот прекрасные пожелания у нас начали звучать в эфире Love Radio, как, впрочем, и всегда. И давайте от Димы еще почитаем сообщение. Он пишет: обязанности мужчины в быту не являются жесткими правилами. Они определяются договоренностью между партнерами, их возможностями, занятостью и предпочтениями. Ощущение, что как будто нейросеть писала. Важно, чтобы распределение задач было справедливым, учитывая интересы обоих, и способствовало гармонии в семье. Ну вот чувствуется, да, что такое иишное. Но так или иначе, все правда, конечно же, все принимаем. Что ж, вот такие вот комментарии. Давайте еще один какой-нибудь вот я сейчас найду, и его обязательно почитаю. Так, что у нас здесь? Анастасия пишет: так, думаю, что с мужем у нас все честно распределено. Оба работаем. Он работает больше и зарабатывает намного больше. При этом у него все равно есть свои обязанности. Муж ходит за продуктами, а я готовлю и убираюсь. Но если не успеваю, он тоже помогает. С ребенком всегда сидит и забирает его из садика. Ну, вот опять-таки мы пришли к выводу, что нужно уметь договариваться. И Настя это подсветила нам в очередной раз, поэтому спасибо большое. Все, друзья, вот такие вот комментарии. Буквально через пару минут мы с Юлей Беляковой снова появимся в ваших динамиках и расскажем, кто же сегодня заберет приз за лучший комментарий вечера.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: Portugal The Man и трек Glide в эфире Love Radio, где далее нам с Юлией Беляковой предстоит сделать сложнейший выбор среди комментариев, которые вы присылали, и выбрать счастливчика, которому мы отдадим главный подарок. Были какие-то комментарии, которые тебя прям вот зацепили?
1: Ну, давай подумаем. Прямо-таки не знаю.
0: А я напомню, почему вот вам поведение Юли могло показаться странным сейчас. А все потому, что мама Юли, Ирина Викторовна, тоже прислала свой комментарий.
1: Тоже хочет быть публичным человеком, и вот ее минута славы настала.
0: Да, именно поэтому Юля приставила мне нож к горлу и говорит: ну-ка, читай дек и отдавай подарок моей маме.
1: А вот давай-ка будем честны хотя бы раз в жизни в эфире шоу «Жизнь прекрасна», потому что Александр Александрович сам вызвался. А что, видишь, какой пиетет, потому что раз ты вручаешь подарок моей маме, ты теперь сразу Александр Александрович.
0: Ну почему? Потому что на самом деле мне всегда приятно, когда родители принимают участие в жизни своих детей и вот так вот проявляются. Я всегда маме говорю: пиши что-нибудь. Она тоже слушает, но она стесняется. Она говорит: я не буду писать. Я говорю: да, мам, ну давай. Ну ты чего? Ну напиши. А тут вот раз, и Ирина Викторовна, пожалуйста, в игре. Поэтому мы, друзья, поощряем любые начинания наших родителей.
1: Ну будем честны, прости, что я тебя перебиваю. Очень красиво.
0: Спасибо большое. Что?
1: Ну, я просто хотела сакцентировать внимание на том, что правильные слова же Ирина Викторовна
0: написала. Да, давайте почитаем еще раз.
1: Так.
0: Что это был за комментарий? Он был великолепен. Значит, Ирина Викторовна пишет: обязанности, они не распределяются. Нужно просто любить и беречь другого человека и делать все для него, каждый по мере возможности. Тогда все будет хорошо. Мы не можем с этим спорить, друзья. Мы согласны абсолютно. И поэтому вручаем Ирине Викторовне подарочный бокс от бренда Лемус. Это не просто косметика, это космецевтика. В наборе сыворотка 3D увлажнение, обеспечивающее трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях, и охлаждающая маска «Холода Арктики» с мощным противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Вот так вот, друзья. А Ирина Викторовна, вы там это, имейте в виду, да, дочка ваша вам подарок повезет, поэтому чтобы она себе там не умыкнула.
1: Она тебе напишет в следующем четвергу.
0: А вот мы проверим в следующий четверг, да. Все, друзья, на этом мы с вами не прощаемся, потому что у нас есть следующий час, но там мы уже продолжим общаться с моей сегодняшней гостьей, российской исполнительницей, певицей Венерой. Поэтому ждем, буквально через несколько минут мы появимся и продолжим.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: И тогда заперет нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105 774 68 4095.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько
11: богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
16: Прекрасна.

0: московское, 19.00.
1: Love News. В России ввели день тишины при зачислении в вузы. Love Radio встречает гостью. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в те дни, когда вузы издают приказы о приеме. Об этом сообщили в Миноборнауке. Это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. В Москве свыше 35 тысяч детей из предпрофессиональных классов в этом учебном году побывали более чем на 260 реальных предприятиях. От космических заводов до больниц и редакций СМИ. Для школьников провели более 3000 экскурсий и учебных дней, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Ребята общались с практикующими врачами, инженерами, IT-специалистами и журналистами, пробовали свои силы на практике. Такой формат помогает выпускникам делать осознанный выбор. 90% учеников предпрофклассов поступают в топовые вузы по своим направлениям. В эфире Love Radio продолжается грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. В вечернем шоу «Жизнь прекрасна» отметится Венера. Певица презентует трек «Другая жизнь», расскажет о новом клипе, об участии в шоу «Сокровище императора», а также примет участие в испытаниях Саши Ушакова. Начинаем сразу после выпуска новостей. Не переключайся. В Грузии впервые открыли винный погреб Иосифа Сталина. Среди десятков тысяч бутылок эксклюзивные вина, включая экземпляры из коллекции, принадлежавших императорам Александру III, Николаю II и Наполеону Бонапарту. Теперь местные власти планируют выставить собрание на аукцион. Деньги от продажи хотят направить на открытие школы виноделия. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Главный вопрос вечернего шоу «Жизнь прекрасна» получил несколько ответов, за лучшие из которых мы раздали подарки, но это не все. Впереди нас ждет целая серия вопросов, отвечать на которые будет моя сегодняшняя гостья. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет, мы продолжаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что ж, друзья, мы ждали этот момент, и вот он настал. Сегодня, этим вечером, у меня в гостях очаровательная российская певица с космическим, а может быть, с мифическим именем Венера. Привет тебе!
3: Всем привет, добрый вечер.
0: Так, ну что, давай начнем с какого-нибудь простого вопроса. Как проходит твое лето сейчас?
3: Ну, пока я его еще прям полноценно не почувствовала. Лето в Москве...
0: Я тоже спросил, сколько дней прошло.
3: Да, сколько... Начнем с этого, да, как минимум. Июнь только у нас вступает в свою силу, но жара. Я говорю, я уже к вам приехала с таким настроением. Думаю, ничего, не хочу ни краситься, ничего, в летнем платье, все. Я немножечко мысленно на море, вот такое ощущение. Настроение моря.
0: Ты относишься к тем, кто любит жару или кто, наоборот, говорит, да уже достала эта жара долбанная, давайте холод долбанный ваш.
3: Я люблю жару. У меня вообще нету каких-то таких вот претензий к погоде. Зимой я хочу, мне слишком холодно, и мне надо срочно на море, или летом слишком жарко, мне надо срочно куда-нибудь похолоднее. Я прям любую погоду люблю. Единственное, что хотелось бы, чтобы плавненько вот эти переходы были между погодой, а не вот так, что у нас сегодня 30, а завтра 10. Вот, это, конечно, так себе.
0: Ну, мне кажется, наоборот, интересно, нет? Интрига прям какая-то.
3: Ну, прям интрига такая, да. Голова прям говорит, вау, какая интрига.
0: Завтра пуховик или в шортах все-таки пойдем?
3: Это правда. Русская рулетка.
0: Так, ну что, теперь предлагаю перейти к серии вопросов, начать знакомство с нашего быстрого теста. Я сейчас тебе даю вопрос, ты можешь либо быстро отвечать, как хочешь. Это не блиц, но вот как тебе захочется.
3: Ага.
0: Главное, чтобы вот как ты сама чувствуешь.
3: Хорошо.
0: Чем отличается твое творчество?
3: Я думаю тем, что, к сожалению или к счастью, у меня очень большой путь и творческий, и жизненный, и за мои 35 лет в нем столько всего произошло, что я думаю, мне как никакому другому артисту есть что сказать. Есть что сказать, и я думаю, что очень многим это должно откликнуться и быть созвучным. То есть я прошла такую школу жизни неплохую.
0: Так, хорошо. Фраза, с которой ты двигаешься по жизни, есть какая-нибудь?
3: Вау, это хороший вопрос. Фраза. Ну, я очень люблю абсолютно точно. Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра.
0: Хорошо.
3: Да, будем принимать решения по мере поступления проблем. Поэтому вот, наверное, такая вот у меня какая-то история.
0: Так, с кем из российских музыкантов ты мечтаешь делать дуэт? Если есть вообще такие мечты.
3: Ну да, да, да. Вообще много с кем. Просто сейчас вот на скидку всегда начинаешь теряться. Мне очень нравится Юлия Зиверт. Мне нравится группа «Золото». Ну вот, давайте вот на скидку сейчас вот так вот. А так много, конечно, с кем.
0: Ну так напрашивается вот топ-3.
3: Топ-3, ну хорошо. Денис. Я
0: нужна помощь.
3: Давайте Вася Баста, я с ним всегда готова петь.
0: Прекрасно, все, отлично. Факт, который о тебе не все знают. Что-то интересное, чем ты можешь вот сейчас похвастаться? Такое скрытное.
3: Ну, я не знаю, насколько это скрытное, не скрытное. Ну, пусть будет... Я в 5 лет села на все шпагаты, потому что...
0: Сразу.
3: Да. Не знаю, насколько это скрытный, не скрытный. Я попала на фабрику звезд 14 лет, но это, в принципе, всем известный факт. Вот. И попала, оказывается, в книгу рекордов Гиннесса по себе с этой темой. Вот. Потому что самая маленькая участница всей Руси.
0: Но ты так хотела попасть туда, что я знаю, что там немножко тебе пришлось где-то сказать, что тебе все-таки не 14.
3: Нет, да, я все туры, пока меня уже не раскусили, но там уже деваться некуда было, говорил, что мне 16 лет.
0: Такое прям мощное желание было, да?
3: Абсолютно.
0: Ты вообще ничего не боялась?
3: Абсолютно ничего. И это, кстати, было самым главным моим козырем, мне кажется, потому что когда нету страхов, вообще страхи, они нас очень ограничивают по жизни.
0: Это безусловно. Просто как тебе удалось вот преодолеть этот страх? Ну неужели ты вообще не боялась?
3: Боялась, конечно. То есть это... Оно и сейчас вот такой страх, когда ты выходишь на сцену или в прямой эфир, например, да, у тебя все равно есть легкий мандраж. И вот тогда этот был легкий мандраж, но абсолютное понимание того, что будет все идеально и что я, ну, буду там, на фабрике звезд.
0: Можно только позавидовать.
3: Да,
0: вообще.
3: Я сама вспоминаю, Даш, ну, пожалуйста, пусть то ощущение вернется, иногда хочется очень бесстрашно.
0: Ну, еще 5-й вопрос у нас имеется. Твой трек, который изменил все.
3: Мой личный трек.
0: Да, да.
3: Ну, ты не тронешь, конечно же. Угу. Ты не тронешь, сердце не тронешь. Эта песня перевернула и мою жизнь, и, как я понимаю, очень многих жизни миллениалов, людей, которые проплакали все детство по несуществующим каким-то молодым людям или девочкам, и танцевали медляки. Ну, в общем, эта песня прям пошла в мир, пошла в люди, и она перевернула не только мое сознание, но и людей, которые до сих пор мне вспоминают и говорят: «Вау, это твоя песня, как я ее люблю!» Ну, то есть здесь без, прям вот точно она.
0: Но это поистине получается такое народное творчество уже.
3: Да, да. Никто не собирался ее как-то раскручивать, эту песню, заниматься, и она сама ушла в люди.
0: Попала, потому что в самое сердце. Да. Но мы сейчас, конечно же, поговорим о другой песне. У тебя состоялся релиз песни «Другая жизнь» недавно. Вот расскажи об этой песне.
3: Да. Это большая работа, если можно так назвать, песня, которая для меня явилась очень таким личным и болезненным. Я даже боялась ее вообще, как бы, в принципе, исполнять и подходить к ней. То есть я прям очень долго, как акула, нарезала эти круги, пытаюсь срастись с мыслью о том, что мне придется препарировать себя для того, чтобы ее спеть и дальше петь, и петь. Но потом вспомнила своего мастера, по актерскому мастерству нашего великого педагога, любимого моего, который говорил: ребята, вы артисты, вы каждый раз должны препарировать себя, разрезать свое сердце, свою душу. Иначе никак, иначе это все вранье. И я такая: да, все делаем. Вот. И поэтому для меня это, безусловно, одна из значимых работ на сегодняшний день. Я думаю, будет вот на всю жизнь точно. Вот. Она оставит свой след в моей лично истории. Однозначно.
0: Ну, может быть, и в наших историях она точно оставит след, поэтому прямо сейчас мы это и сделаем. Послушаем песню «Другая жизнь». Венера в эфире Love Radio. Вернемся к вам сразу после.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
4: Что, если душам на небе до рождения суждено? договор только с теми,

скоро пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Лера и «Другая жизнь» только что в эфире Love Radio. Мы возвращаемся в студию, где сегодня эта очаровательная певица у меня в гостях. И, конечно же, прямо сейчас мы продолжим разговор об этом треке, но уже в плане клипа.
1: Да.
0: Потому что у меня вопрос. Я посмотрел клип, он очень красивый. Очень красивые места. Вот сами вот эти вот какие-то, как назвать, не знаю. Вот все, что в кадре происходит, очень красиво. Подбор цвета. И у меня такой вопрос. Где съемки проходили?
1: Ой, это прекрасный город Ереван, прекрасные горы и максимально экстремальные условия для съемок. Снимали мы 2 дня и возвращались каждый раз на нашу локацию в горах. И там такая сложная почва, если пройдет дождь, то там плывет все. И даже в первый день, когда мы приехали, съемочная группа подходит с такими глазами и говорит: у нас есть нюанс, точка и локация, которую мы как бы нашли, она туда не доехать, там расплылось все. Вот. А я с некоторых пор, ну, такая немножечко на панике. Мы в горах. Гримваген наш стоит, я не знаю, автобус, который гримерный, он стоит под наклоном, и через буквально полметра вода, ну, то есть озеро начинается. Мы гримировались под наклоном. Я постоянно смотрела, ну, не едем ли мы в эту воду. Ну, в общем, было очень много экстремальных, интересных ситуаций, которые, в принципе, слава богу, ничего не произошло. Но в первый день у нас вот случилась гроза. Налетел шторм, уже вечер, уже темно. Мы снимаем последние кадры. Реквизит падает, улетает. Меня сдувает. Оператор, как истинный педант: давайте еще. Режиссер говорит: все, мы сворачиваемся. Мы быстрее все по машинам доезжаем до нашего гримвагена. Его вырубило, свет везде отключило. Мы в темноте собираемся. И потом еще в самый интересный эпизод. Он в итоге поехал, этот автобус. Я такая: а что это было? А нам сказали, что надо быстрее отсюда уезжать, потому что автобус едет в воду. То есть там его размыло, и он уже просто стал катиться. Его
0: скатывать.
1: Да-да-да. И водитель там максимально на опыте, он сдерживал его как мог. Это было очень и страшно, и ну, в общем, интересно, запоминающееся.
0: Ничего себе!
1: Да.
0: А при этом всем картинка в кадре выглядит таким образом, что я боялся, что ты придешь и мне скажешь: мы снимали это в подвале, сзади просто был зеленый фон, потом мы сверху наложили красивые картинки. А нет!
1: Абсолютная
0: слава
1: натура.
0: Слава богу, есть такая классная история. Единственный вопрос, который у меня еще остается, вот корабль в конце, он тоже настоящий?
1: Мы оставим эту загадку для нас.
0: Просто, ну, очень красиво смотрится это все. Поэтому мои похвалы всем, кто принимал участие в этом клипе. Так, еще одним из твоих достижений является хорошая прослушиваемость на стримингах. Число слушателей в Яндекс.Музыке на пике достигало 1 000 000 в месяц. Вот как ты относишься к таким результатам?
1: Я очень радуюсь. Для меня нет, наверное, большего счастья, как вот для артиста, понимать, что твою музыку слушают, и люди идут искать, чтобы послушать, что может быть круче. Для этого все и происходит. Для этого я и живу.
0: Ну, это безусловно. А не возникает, знаешь, такого давления, когда: о, господи, 1 000 000 слушателей, надо что-то сделать, чтобы вот вообще планка это не падала?
1: Вот, кстати, нет. У меня давления нет. Я всегда понимаю, что как бы каждый шаг, он будет мощнее, сильнее, интереснее. Даже если нет, это в любом случае будет какой-то эксперимент. В общем, это такая рутина, которая... Я не хочу погружаться в это, мне должна все время удивлять. Нет, это, мне кажется, путь никуда. Вот, поэтому... твой слушатель, если он тебя находит, мне кажется, мы потом остаетесь на века. Ну, первая моя песня, наверное, она показывает, кстати, именно этот результат.
0: Совместная работа с Владимиром Пресняковым и Никой Терентьевой «Достучаться до небес» показывает тоже хорошие результаты на стримингах. Стоит ли ждать от тебя совместных треков с кем-нибудь еще? Вообще думала в этом направлении?
1: Да, я очень люблю дуэты. И, как показала практика, и трио тоже люблю.
0: Так.
1: Вот. Ну, правда, я обожаю классных артистов, и коллаборировать — это всегда некая такая история, когда ты учишься и что-то перенимаешь, и вообще это какая-то такая синергия, которая создает какой-то невероятный... Что-то невероятное. В общем, я обожаю. Поэтому я жду того момента, чтобы все должно сложиться. Как-то пазлы жизни, момент. Артист должен ко мне какой-то вот прийти с небес.
0: Ага. Да. То есть ты все-таки ждешь, что будет какой-то момент, когда ты почувствуешь сама, вот, что да. это оно.
1: Да.
0: То есть, а нет такого, как это, прагматичного, что я вот хочу с ним, фит такой-то, вот на такую-то тему.
1: Ты знаешь, вот у меня лично всегда все стихийно получается в жизни, в принципе. Угу. И все невероятные мои работы, они весьма стихийные. Вот. С Владимиром Пресняком с очень стихийно получилось такое трио. А с Васей Бастой я вообще молчу. То есть там зажигать, это максимально тоже была история неожиданная, максимально творческая, и это сработало. Поэтому я всегда ну, как бы чувствую, что вот сейчас что-то будет, но не педалирую. Вот. Поэтому должен появиться артист, который захочет со мной тоже как-то посотрудничать. Вот. Угу. Поэтому я жду этого момента.
0: Ну что ж, тогда мы тоже будем ждать как это, заключение, как там говорят, творческие союзы тоже, можно сказать, что заключаются на небесах?
1: Вот я уверена, вот. Вообще все, что в творчестве происходит, это вот где-то там в космосе происходит сначала.
0: Ну все, тогда ждем вот этот поток творческий, друзья, и обязательно послушаем от тебя какую-нибудь совместную работу. Вот. Но и, собственно, пока мы сделаем рекламную паузу, а потом вернемся и продолжим общаться, потому что каверных вопросов у меня сегодня тоже припасено.
1: Вау. Ждем.
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: эфире Love Radio только что, ну а мы возвращаемся в студию, где у меня в гостях сегодня очаровательная певица Венера. И прямо сейчас мне хочется, Даша, с тобой обсудить, знаешь что, участие, конечно же, в шоу «Сокровища императора», потому что это вообще что такое? Вот поделись вообще, как это?
1: Вау, это вау, вот что я хочу сказать на этот счет, потому что «Сокровища императора» меня лично поделили, наверное, на до и после, потому что это такой какой-то экспириенс, связанный с экстремальным психологическим выздоровлением, как будто бы. То есть даже не знаю, с чего начать. Вот что конкретно интересно? Мне понравилось все.
0: Ну, смотри, допустим, какая обстановка за камерой была? Вот что? Вы общались, как-то говорили что-то? Или вот все было дружно? Или все-таки где-то мелькало что-то такое, знаешь, недоверие, неприятное что-то?
1: Ты знаешь, я вообще по своей сути, в принципе, не конфликтный человек. И мне тяжело это дается.
0: Мы это читали потом комментарии, когда ты покинула проект, там люди писали: «Господи, как жаль, что самый добрый человек ушел из этого шоу».
1: Да, может, не самый добрый, просто я вот искренне всегда, и в жизни это происходит, я максимально долго терплю, я максимально гашу все конфликты и острые углы. Конечно, есть у меня точка, которая уже, когда переходит точка невозврата, вот, но до нее надо очень-очень долго топать. Вот, поэтому в первой половине проекта была максимально веселая, дружеская обстановка, несмотря на то, что там конфликты возникали, безусловно, но для меня они больше были вот как будто бы как в начальной школе, вот это вот за косички, вот это вот все. Конечно, чем дальше, тем было тяжелее, потому что мы уже были физически очень измотаны, эмоционально, как ни крути, безусловно, там темпо-ритм сумасшедший. И это не могло не сказываться и на каких-то реакциях, и вот на взаимоотношениях, и вот даже элементарно, это черная кошка, которая, это правило игры, ты не можешь никому ее не дать, и вот что-то в этом духе. И вот все равно все так реагируют, как будто бы ты, я не знаю, ну что вот, плохое, очень плохое что-то, вот ненавидишь человека и даешь ему эту черную кошку. А на самом деле, ну как бы тут просто какие-то логические моменты включаются, там самым сильным дать, там кто в тройке пришел, mm-hmm. то есть без каких-либо личных привязок. Вот. Но все равно это всегда выходило в какой-то скандал, вот, так или иначе. Но что касаемо меня, у меня были классные отношения со многими ребятами, и мы продолжаем даже дружить вот уже после.
0: После окончания до сих пор?
1: Да, да, да.
0: Так, хорошо. Что тебе запомнилось больше всего на этом шоу? Вот есть какой-то момент, который ты вспоминаешь, тебе говорят шоу «Сокровище императора», и ты такая: «О, вот оно».
1: Да, там столько таких моментов, что даже не знаю, с чего, как говорится, начать. Но, во-первых, очень запоминающееся было то, что я сломала ногу в самом начале и со всей этой историей доходила до конца, не знав о том, что она у меня переломана. Вот. Это прикольно. У меня такого еще не было.
0: То есть ты реально не знала?
1: Даже, нет. Не было возможности именно временно... Ну, то есть у нас настолько так было плотно, и вот, ты говоришь за кадром. У нас не было за кадром, потому что, ну, все время был кадр. Вот. Только когда мы спали, вот, его не было. И поэтому не было возможности, просто я понимала, ну, либо мне куда-то ехать в какую-то больницу, непонятно что, и либо мне поспать, вот, просто лишний час, поэтому я выбирала поспать. Вот. И что? И вот. В итоге я приехала, узнала, что у меня переломана пятка, и я с ней вот всю эту историю проходила. Вот. Мне это, с одной стороны, конечно, я испугалась, а потом думаю: вау, это прикольно, такого еще не было. Еще один рекорд в мою копилочку. Вот. Ну и, конечно, там были потрясающие интересные локации, куда нас привозили, точнее, мы ехали туда на задание. Вот, например, самое яркое, одно из самых ярких впечатлений, это когда мы в четвертой серии вместе с Дашей Инстасамкой и Олегом Манекеном. К сожалению, ребята ушли тогда, но мы были вот, мы просто весь день бок о бок шли, мы ходили по этому парку, я не знаю, сколько часов. Там уже и смех, и слезы, и уговоры друг друга, но это было очень смешно, и потом была тоже совершенно, ну, прям вот киношная история, когда мы вот эти четыре человека, странных, разодетых, какие-то цвета, ходили и просили попросили китайцев вызвать нам такси или дать денег, ну что-нибудь. И мы уже дошли в какой-то момент до такого отчаяния, что мы чуть не сняли автобус туристический. Потом ржали, я говорю, я представляю себе картину, подъезжают две пары на туристическом автобусе на испытание. Это было бы вау. Вот, ну, в общем, да. И таких было моментов много, но вот именно четвертая серия, она как-то очень сильно отпечатала, вот, оставила след. Мы чуть не вылетели тоже.
0: Ну, вот у меня только один вопрос остался. Выводы какие-нибудь ты сделал после участия в этом шоу? Какой-нибудь самый главный вывод? Вот такой вывод, который тебе на всю жизнь теперь.
1: Вывод. Ну, первый вывод для меня самой, потому что я всегда думала, что я не люблю реалити, а оказалось наоборот. Мне кажется, я создана для реалити. Хотя, не знаю, это сложно. Вывод. Какой вывод? Надо оставаться самим собой, вот, не влезать ни в какие интриги по возможности. Хотя это порой бывает, ты даже не замечаешь, как тебя туда закручивают. Вот. Быть добрым человеком. Вот какой вывод.
0: Классный вывод, друзья. Берем себе на вооружение, обязательно используем в жизни и делаем небольшую паузу, а вернемся к вам совсем скоро.
2: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
3: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
4: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
3: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
4: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
3: Редко.
4: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дримс и его Mr. Know It All в эфире Love Radio, где далее снова мы продолжаем вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Я и моя сегодняшняя очаровательная гостья, певица Венера. Даш, ну что, у нас есть ряд вопросов, Блиц он называется, но перед этим у меня такой личный вопрос. Где можно будет тебя услышать в ближайшее время вживую?
1: Так, ну, одну дату я могу абсолютно точно вам назвать. Так. Там буду не только я, и там будет максимальное количество невероятных артистов и сюрпризов. В принципе, это, конечно же, Velvet Fest, который пройдет 16 августа в Москве. Вот, соответственно, там же я буду и петь, и у меня там будет целый блок. Вот, поэтому приглашаю всех послушать меня, и не только. Это будет классная вообще, очень летняя история. Вот. А остальные выступления, заходите ко мне, пожалуйста, в соцсети, потому что очень много появляется разных фестивалей, уже есть определенные даты. Я буду анонсировать у себя во всех соцсетях. Не будем их называть.
0: Друзья, значит, все, кому понравился трек «Другая жизнь», все, кто хочет познакомиться с творчеством Даши поближе, обязательно залетайте в соцсети к ней, смотрите все. И не забывайте, 16 августа Velvet Fest.
1: Обязательно будем ждать вас, ребята.
0: Ну а теперь Блиц. Итак, проект, в котором ты хотела бы принять участие.
1: Да что ж такое-то? Ну я не знаю, ну на скидку давай что-нибудь в джунглях.
0: Что-нибудь в джунглях.
1: Да.
0: Хорошее название для проекта, кстати. Что-нибудь в джунглях. Должны вести Михаил Галустян и кто-нибудь еще. Так, кумир твоего детства.
1: У их так много было. Цой. Наверное, это вот такая самая база.
0: Анатолий.
1: Естественно, он еще просто не родился к тому моменту. Да.
0: Мы говорим про группу «Кино» сейчас.
1: «Кино», конечно же, да.
0: У меня Виктор самая Цой. Любимая песня. Какая у тебя группа «Кино»?
1: «Спокойная ночь», наверное.
0: Хороший выбор. Говорю тоже как фанат.
1: Да.
0: Ну ладно, потом спрошу.
1: Да.
0: Я не приму участие в проекте, если там что может тебя...
1: Ну, я уже ничего не буду говорить. И вот когда я говорю «никогда», я точно буду в этом проекте. Давайте я просто везде на все согласна.
0: Все, мы скипнули этот вопрос.
1: Да.
0: Человек, который тебя вдохновляет.
1: Так, ну, есть такие люди. Ну, допустим, я всегда вдохновлялась Мадонной. Вот.
0: Так.
1: Так, можно, да?
0: Конечно.
1: Мадонну говорить?
0: Нет, у нас Мадонну мы не котируем.
1: Я обожаю. Я очень люблю пересматривать ее Confessions Tour. Это прям, ну, восхитительно.
0: А ты видела, вот недавно она выступила в центре.
1: Да,
0: прям. Просто ниоткуда появилась, пела 15 минут и ушла.
1: А у них сейчас новый тренд, да, в Нью-Йорке. Они как-то появляются посреди какого-то дома или на крыше где-нибудь выступают и уходят. Ну, Мадонна есть Мадонна.
0: Ну, да. Я, правда, такое только у Эда Ширана слышал. Он там появился в каком-то пабе.
1: По-моему, Чарли Экс тоже.
0: Чарли Экс. Да. Хорошо. Какой главный урок ты уже извлекла за свою жизнь? Такой вот мощный вопрос.
1: Вау, ну это прям такая философическая история. Главный урок. Ну, это банальщина, но она работает. Не предавать самого себя, не менять намеченного пути, и вот слушать себя, вот прислушиваться к своей интуиции, раскачивать ее и прислушиваться к ней.
0: Какие хорошие ответы, советы, я бы даже сказал.
1: Да.
0: Последний вопрос, финальный. Вот он прям суперфилософский, но он очень простой на самом деле. Жизнь прекрасна, когда...
1: Когда все здоровые, ребята, это прям очень банально, но это правда.
0: А на самом деле во всем банальном, мне кажется, и есть настоящая
1: истина.
0: Жизнь и истина.
1: Да.
0: Да. Ну что ж, друзья, я напоминаю, сегодня у меня в гостях была очаровательная певица Венера. Мы пообщались с Дашей на разные темы, и вот послушав тебя, поговорив с тобой, я понял одно.
1: Да.
0: Ты себя точно не обманываешь, и то место, где ты сейчас, наверное, так и должно было случиться. Я желаю тебе как можно больше новых работ,
1: спасибо,
0: хитов
1: большое.
0: Обязательно,
1: да.
0: Чтобы появились сольные концерты какие-то сначала там в клубах, как обычно, потом вот эти вот полстадионы, а потом большие стадионы, чтобы
1: спасибо
0: все это было обязательно.
1: Спасибо большое, я этого очень жду. Это прям такие пожелания. Благодарю. Всем прекрасного вечера.
0: Друзья, спасибо большое. Это было вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Мы с вами услышимся на следующей неделе. Ну а пока, всем пока.

0: эфире Лав Радио.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. И инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
12: Я люблю тебя.
11: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
13: Жизнь прекрасна.

0: 20.00. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна», к моему большому сожалению, на этом заканчивается. Зато, с другой стороны, впереди нас ждут 2 часа любимой музыки в динамичной обработке от DJ Light. Big Love Dance стартует прямо сейчас. Александр Ушаков по-прежнему за пультом, и ближайшие 3 часа проведу вместе с вами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса DJ Light. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Love Dance в эфире Love Radio. Ну, вот чувствуете, да? Мощно прилетели эти 20 минут очень быстро, потому что мы набрали сразу хороший темп и планочку повысили. Все это Саша, DJ Light, и мы продолжим в ближайшие полтора часа наслаждаться и своими любимыми треками в его динамичной обработке. Так что просто дождитесь следующего появления.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав Радио.
1: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
2: Подожди,
1: потому что у нас уже
2: человечек это будет. Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да, вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который.
1: И вот и непонятно.
2: Типа кот.
1: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
2: Я знаю, Валдис Пельш.
1: Забирайте кастинг.
2: Отлично, подходит, идеально же.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дэнс от нашего диджея Лайда продолжает радовать наши ушки на волнах Love Radio. И совсем скоро мы, собственно, зафиналим этим же час и продолжим следующий, потому что я напоминаю, сегодня предвыходной день, поэтому давайте, друзья, отрываться, если у вас не было никаких планов на вечер. Сейчас самое время просто взять и отдохнуть, пожить для себя, как говорят многие врачи. Давайте это сделаем.
1: Реклама. Меньше минуты. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Точное московское 21.00. И в ближайший час мы с вами будем продолжать наслаждаться любимыми треками в динамичной обработке от Саши Диджея Лайта, потому что Mashup Mix Big Love Dance продолжается, так что успейте насладиться в этот предпраздничный четверг. Ну и погнали!
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.
2: Around the world, around the world, around the world, around the world.

0: DJ Light, и все это в эфире Love Radio. Только что 20 минут пролетело, но у нас еще целых 40 минут есть впереди, чтобы насладиться как следует всеми своими любимыми треками, и не только в динамичной обработке от DJ Light. Так что совсем скоро мы обязательно продолжим.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: родился в Бруклине, в Нью-Йорке, США. Зовут Шон Коннери.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио только что. Ну, а я, Александр Ушаков, появился здесь, в ваших динамиках, буквально на пару секунд. Напомню, что завтра пятница, праздничный день, День России, с чем я вас всех и поздравляю. Надеюсь, вы как следует сможете отдохнуть, кто-то поедет на шашлыки. Ну, а лично я вечером займусь тем, чем занимаюсь всегда. По пятницам, подведением итогов голосования в рамках официального чарта Love Radio Big Love 20. Если ты всю неделю жмакал кнопочки на сайте loveradio.ru в разделе чарта, то обязательно будь со мной, чтобы не пропустить, как же ты смог повлиять на расстановку лучших, любимых треков двадцатки лучших, собственно, в эфире Love Radio. Я обо всем этом буду рассказывать. Также мы услышим, конечно же, 6 крутых премьер этой пятницы и отправимся в разные страны, чтобы посмотреть, что слушали чаще всего там. Все это завтра с 6 до 8. Будь со мной, Big Love 20. Александр Ушаков, все тебе расскажу.
1: Горячее начало выходных. Big Love Dance в эфире Love Radio.

пятница, 10 вечера. Ну что ж, вернемся к классическим трекам. Совсем скоро в твоих динамиках Britney Spears Overprotected, Медузы, Гендрик, ММЛ, Don't Wanna Go Home, Beerwool Phoenix. На старте час Avalon Rockstar напомнит о себе треком Vertigo. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера. Love, love.

0: Трида с треком «С неба» отметились в эфире Love Radio, где далее другие треки этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу мы вспомним Кирилла Лирика и его творение «Don't Go Mad». Чуть ранее Шакира и Бёрна Бой «Die Die». Но сразу после рекламы себе напомнит Алекс Уоррен «Fever Dream». Радио, саундтрек твоей любви.

сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: серебро, отпусти меня. Только что в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через пару секунд в твоих динамиках появится команда Sugar Babes с треком Shape. Далее будут Ed Sheeran, Shivers и Lyric, Don't Go Mad. Ну, а меня зовут Александр Ушаков. Прощаюсь с вами до завтра и всем желаю доброй ночи. Пока-пока.
1: Love Radio.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: старше 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: билеты в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя почистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.